0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Астрахань располагается ниже уровня моря.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

а любовь она... Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Колдуна и Татьяны Овсиенко. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: песни большой страны.
1: От меня за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать. Зачем топтать мою любовь? Я и так почти.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог. Звук поста.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Славянск на Кубани был основан в 1774 году как крепость для защиты южных границ Российской империи.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа». 30 лет.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Олега Газманова в честь дня рождения.

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: В Зарайске стоит усадьба семьи Достоевского.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Скучаю, скучаю.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Паскаля и группы «Рок-Острова». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Я купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог. Плачет девочка.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Первые названия подмосковных луховиц – глуховичи.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,1

0: весна.
1: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
2: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
3: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
4: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Три человека получили ранения в результате падения обломков БПЛА на складской комплекс в Краснодаре. По данным оперштаба Кубани, пострадавших доставили в медицинские учреждения. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Глава города Евгений Наумов уточнил, что в Краснодаре зафиксированы повреждения инфраструктуры по нескольким адресам из-за отражения атаки беспилотников. Также фрагменты БПЛА попали в два многоквартирных дома. Силы ПВО Ленинградской области отражают атаку беспилотников. Как сообщил глава региона Александр Дрозденко, на территории Ленинградской области сбито 6 БПЛА. В своем канале в мессенджере «Макс» губернатор добавил, что боевая работа продолжается. Как отмечает сайт nsn.fm, в аэропорту Пулково этим утром 9 рейсов были отменены или задержаны на 2 часа и более. В самой воздушной гавани уточнили, что аэропорт продолжает обслуживание рейсов на прилет и вылет по согласованию с соответствующими органами. Американские военные завершили нанесение очередной серии ударов по Ирану. Как сообщило Центральное командование вооруженных сил США, целями 11-й волны атак были иранские оперативные

0: Многие работодатели стали чаще искать сотрудников рабочих специальностей среди людей старшего поколения. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на исследование аналитиков рынка труда. Кандидатам старшего поколения чаще всего предлагали работу электриком и оператором станка. В число лидеров по динамике вакансий также вошли разнорабочие. Причем зарплаты по данным направлениям превышают 150 тысяч рублей. Больше всего число доступных для старших поколений вакансий выросло в Якутии, Сахалинской и Магаданской областях. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Каждое доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. ЕГЭ теперь будет начинаться не раньше 1 июня. Глава Рособорнадзора Анзор Мазаев сообщил, что это распоряжение президента оправдало себя. Ранее тесты начинали проводить в конце мая. Это мешало организации последних звонков. Новый график дает время педагогам сначала отметить окончание учебы, а затем подготовить учеников к экзаменам. Сергей Лазарев все-таки не смог помочь футбольной сборной Аргентине выиграть чемпионат мира. Напомню, во время турнира многие россияне шутили, что певец очень похож на лидера аргентинцев Лионеля Месси. И даже делали коллажи футболиста и певца. После поражения Лазарев написал в своем аккаунте: «Ребят, сделал, что мог. Теперь смело в тур. Пою я лучше, чем играю в футбол». Бобры спасли от потопов район Лондона. Местные инженеры были бессильны более 50 лет. Животные предотвратили затопление домов и станции метро. Пару лет назад в местный парк выпустили 5 бобров. Звери быстренько построили 5 плотин. Парк стал работать как естественная губка, которая удерживает осадки и замедляет поток воды. А еще в ручьи вернулась рыба.
2: Сидим с бобром за столом вдвоем.
1: День хоккея появится в России. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
3: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
4: Один из самых первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Олега Газманова в честь дня рождения.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Логистические центры «Вайлберис» в Краснодаре и в Ставропольском-Невинномысске были атакованы ночью. В результате, по предварительным данным, есть пострадавшие. Как сообщила основательница компании Татьяна Ким, сейчас ведется работа по устранению последствий. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как сообщает агентство ТАСС, к тушению пожара на складском комплексе в Краснодаре силы МЧС привлекут вертолет. Ранее оперштаб Кубани сообщил, что в результате падения обломков беспилотника на склад комплекс в столице региона ранения получили 3 человека. Новый главком ВСУ Михаил Драпатый объявлен в России в розыск. Как следует из базы МВД, он разыскивается по уголовной статье. Других подробностей нет. Как отмечает сайт nsn.fm, в 23-м году Следственный комитет России заочно предъявил Драпатому обвинение. По данным ведомства, в 17 и 19 годах он командовал операцией Объединенных сил Украины. Под его руководством ВСУ произвели более 70 обстрелов населенных пунктов в Луганской и Донецкой народных республиках, в результате которых погибли и получили ранения 154 человека. Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ начнется в России в начале сентября. Об этом напомнила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В беседе с РИА Новости она уточнила, что эпидсезон традиционно начинается в первой декаде сентября, когда трудовые коллективы возвращаются из отпусков. Если наши сограждане будут помнить о том, как себя обезопасить, то, возможно, начало сезона пройдет более спокойно, чем в предыдущем году, сказала Попова. Прием заявлений в российские вузы на бюджетные места завершится 25 июля. Конкурсные списки опубликуют на сайтах вузов и на госуслугах 27 июля, сообщили в Миноборнауке. Там уточнили, что льготники, олимпиадники и поступающие на целевое обучение могут подать заявление на зачисление до 1 августа, поступающие по основному конкурсу до 5 августа. После этих дат и до издания приказов о зачислении на бюджет по

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: 3

0: первое место.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть.
2: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

короткую летнюю поездку на выходные, готов упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В России учредили День хоккея. Новый праздник приурочили к дате первых матчей чемпионата СССР. Это произошло 22 декабря 1946-го. Главная цель – популяризация хоккея и развитие этого вида спорта в стране. За последние три недели продажи новых электромобилей и гибридов в России выросли почти в два раза. Об этом заявил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Ну а самыми популярными моделями стали «Ума-5», «Аватар-11 и 12» и электрический «Москвич-3».
1: Давлю по тормозам, кирпич, купил себе «Москвич».
0: В России стартовало производство семейного фильма «Кот в сапогах. Новые приключения» по мотивам сказки Шарля Перро. Картина соединяет элементы сказки, семейного кино и широкой палитры музыкального ряда. Ключевой составляющей проекта является совершенно новый формат большого музыкального фильма для отечественной индустрии. Продажи ретро-техники растут благодаря зумерам. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
2: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: В Абакане около 300 солнечных дней в году. Благодаря этому тут научились выращивать несвойственные здешнему климату фрукты, такие как вишни и абрикосы.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: Для меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Олега Газманова в честь дня рождения.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Работы складских комплексов «Wildberries» в Краснодаре и Невинномысске приостановлены. Как сообщили в компании, запланированные на эти склады поставки можно отменить или перевести на любой другой объект. При этом стоимость хранения товаров на них перестанет начисляться с 22 июля. Ранее глава компании Татьяна Ким сообщила, что логистические центры «Wildberries» в Краснодаре и Невинномысске ночью подверглись атакам беспилотников. По данным оперштаба Кубани, после падения обломков БПЛА на складской комплекс к столице региона вспыхнул пожар, пострадали 3 человека. После атаки дронов на аналогичный центр на окраине Невинномысска в Ставропольском крае за медицинской помощью обратились 5 человек. Во время налета беспилотников оба комплекса эвакуировали. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Средства ПВО за ночь перехватили 242 украинских беспилотника над регионами России. Как сообщили в Минобороны, украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены над территориями 13 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Между тем, российские войска нанесли удары по украинским портам. Как сообщили в Минобороны, на переходе морем поражены 2 судна, а также объекты для военных грузов и топлива в порту Одессы. Помимо этого, в населенном пункте Ковалевка в Одесской области была поражена батарея берегового ракетного комплекса «Нептун» ВСУ. Уточняется, что удары были нанесены высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами. Аварию на линии электропередач устраняют во Владивостоке. По данным главка МЧС по Приморскому краю, произошло аварийное отключение 2 линий электропередачи. Без электричества остаются 522 многоквартирных и 215 частных домов, в которых проживает около 88 тысяч человек. В ведомстве добавили, что бригада энергетиков проводит аварийно-восстановительные работы, начат перевод потребителей на резервные схемы электроснабжения. Число самозанятых россиян превысило 16 миллионов человек. Согласно данным Федеральной налоговой службы, количество россиян, применяющих этот налоговый режим, за первые полгода выросло на 1/4 в годовом выражении и составляет 16 миллионов 188 тысяч человек. Специальный налоговый режим для самозанятых, налог на профессиональный доход, был введен в стране в 2019 году в порядке эксперимента до 31 декабря 2028 года. В Минфине обещают рассмотреть вопрос о сохранении или изменение этого режима в следующем году. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: радио родных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового въезда для граждан Китая до 31 декабря 2027 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ уже вступил в силу. Напомню, ранее Китай также решил продлить безвизовый режим для России до аналогичной даты. Российская молодежь активно скупает MP3-плееры, пленочные фотоаппараты и другие ретро-гаджеты. По данным сервиса Авито, в первом полугодии продажи плееров выросли на 62%, а фотоаппаратов моментальной печати Polaroid на 79%. При этом в городах-миллионерах цифры еще выше. Не менее уверенно, по стране распространяется и мода на виниловые проигрыватели. Второй летний фестиваль народного артиста России Дениса Мацуева закрылся вечером с симфоджаза. Крупнейший в стране проект классической музыки под открытым небом завершился на днях. Мероприятие проходило на территории древнего Суздальского Кремля. За 10 дней фестиваль посетили почти 50 тысяч человек. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: В 2004 году кинорежиссер Александр Митта снял в городе Выкса многосерийный фильм «Лебединый рай».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

Это плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и группы «Унесенные ветром». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: в Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Режим ЧС локального уровня введен в Невинномысске, где после удара БПЛА тушит пожар на складе «Велберис». Как сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров, решение о режиме ЧС позволит мобилизовать дополнительные силы для устранения последствий происшествия. Он добавил, что один из пяти пострадавших госпитализирован, угрозы жизни нет. В свою очередь, основательница «Велберис» Татьяна Ким сообщила, что логистические центры компании были атакованы в Невинномысске и в Краснодаре. По данным главы Кубани Вениамина Кондратьева, при атаке на складской комплекс пострадали 10 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Помимо этого, один человек погиб в результате падения обломков беспилотника на территории одного из предприятий в Армавире. Часть населенных пунктов южного берега Крыма обесточена. Как сообщает компания «Крымэнерго», объекты электроснабжения южного энергорайона вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ. На северо-западе и востоке полуострова также остается сложная обстановка с подачей электроэнергии, добавили энергетики. Уточняется, что в республике действует ограничение электроснабжения. Отключение происходит оперативно, в зависимости от ситуации. США подают сигналы о заинтересованности в участии президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Америке в декабре. Об этом сообщил посол по особым поручениям российского МИД Марат Бердыев. По его словам, американский лидер Дональд Трамп неоднократно говорил, что считает участие российского коллеги в G20 полезным. При этом Бердыев уточнил, что вопрос об уровне участия Москвы в саммите пока остается открытым. В Минпросвещении прокомментировали создание единого перечня художественной литературы для школьных библиотек. Как заявил эксперт ведомства Максим Костенко, этот список не предполагает пересмотра традиционного курса произведений, изучаемых в российских школах. В беседе с РИА Новости он отметил, что перечень состоит из трех списков. Первый включает произведения в рамках программ по литературе и литературному чтению. Второй содержит произведения для внеклассного чтения. Третий список сформирован впервые в истории российского школьного образования. В него вошли произведения патриотической направленности современных авторов. Итальянская актриса Арнелла Мути намерена стать россиянкой. Как сообщила ее дочь, певица Найки Ривелли, они с матерью подают заявление на получение российского гражданства. В беседе с РИА Новости Ривелли подчеркнула, что они с мамой хотят чувствовать себя по-настоящему дома. «У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своих семьи и друзей», — сказала она. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Твои отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

Константин Донской. Здравствуйте. Время и вправду летит. Почти четверть века настоящему гимну выпускников из середины нулевых. В 2002 году в России дебютирует песня группы Hi-Fi под названием «Средняя школа номер 7». Хотя многие называли ее проще, а мы любили. Композиция стала визитной карточкой коллектива, завоевала престижные премии и долго держалась на верхних строчках хит-парада в том году. Песня, которая удачно вышла весной, стала особенно любима на школьных дискотеках и выпускных вечерах. Вчерашние школьники, став взрослыми, очень тонко чувствовали атмосферу вот этих вот строчек.

0: Музыку написал бессменный композитор группы Павел Есенин, а слова – поэт Эрик Чентурия. Как и для большинства других песен коллектива, голос студии принадлежит Павлу Есенину, а не фронтмену Мите Фомину. Павел сам пел песни, но из-за нехватки времени на постоянные гастроли группы в нее и был взят Фомин, который, впрочем, спустя несколько лет успешно запустит сольную карьеру и, наконец, запоет самостоятельно.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Братское водохранилище, что в городе Братск, огромно. После его строительства рекам потребовалось около 6 лет, чтобы наполнить его водой.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Олега Газманова в честь дня рождения.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Иванушки Интернешнл». «Капелька света».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Еда с чужой тарелки действительно оказалась вкуснее. Об этом уверенно заявили российские ученые. Уверен, многим знакома ситуация. Вы сидите в кафе, а ваша вторая половинка тянется за картошкой фри в вашей тарелке. Теперь у этого загадочного феномена есть четкое объяснение. Российские ученые экспериментально подтвердили, что чужая еда на самом деле кажется нам вкуснее. Специалисты из Российской медицинской академии провели исследования и доказали, что еда, которая добыта запретным способом, влияет на повышение вкусовых ощущений. За основу эксперимента ученые взяли утверждение, что запрещенные объекты приобретают особую ценность. Также доказано, что легкое чувство вины усиливает наше удовольствие. После проведения эксперимента специалисты подтвердили, наслаждение при незаконном употреблении еды возрастало за счет определенных психоэмоциональных механизмов, а также то, что чувство вины усиливало вкусовые ощущения.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед. Город Васюки из романа «12 стульев» – это прообраз города Козьмодемьянск.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Михаил Бублик. «Сам тебя выдумал».

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и группы Технология. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве полдень.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. В Петербурге задержан агент украинских спецслужб. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, полученные по месту работы сведения и добытые картографические и геодезические данные россиянин 2005 года рождения передавал представителю иностранной спецслужбы. В сообщении отмечается, что помимо этого подозреваемый получил от куратора координаты и задание по изъятию из хрона самодельного взрывного устройства для его последующей закладки под автомобиль одного из сотрудников предприятия. Предприятие оборонно-промышленного комплекса на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. ВСУ атаковали беспилотником технику для перевозки кормов в Брянской области. Как сообщил в РИО губернатор региона Егор Ковальчук, водитель кормовоза не пострадал, техника получила повреждения. По данным Ковальчука, дроны ударили по объектам агрохолдинга «Мираторг» в Климовском и Погарском районах. На одном из объектов предприятия в результате обстрела серьезные повреждения получили несколько производственных корпусов. Возник пожар, огонь охватил значительную площадь. Администрация США не будет выделять военную помощь Украине в размере 400 миллионов долларов. Об этом заявил американский сенатор Ричард Дурбин. Как передает РИА Новости, по словам законодателя, нынешние власти страны уведомили о недоступности этих средств. План платежей говорит, что мы были готовы расходовать их в 2029 финансовом году. Это решение будет принимать новый президент, кто бы им ни стал, подчеркнул сенатор. Президент России встретится с депутатами Госдумы в Кремле 27 июля. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на источники. По данным издания, о встрече Владимира Путина, которая пройдет после финального заседания 8-го созыва Нижней палаты парламента, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Предполагается, что после итогового пленарного заседания мы переместимся в Георгиевский зал, рассказал ведомостям один из депутатов. Также Путин 27 июля может провести персональные встречи с лидерами фракции Госдумы. Треть россиян сталкивались с мошенниками за последний год, и им удалось их распознать. Об этом говорится в исследовании микрокредитной организации, результаты которого приводит РИА Новости. Еще 11% признались, что стали жертвой мошенников, и большинство из них считают, что в будущем смогли бы распознать злоумышленника. Отмечается, что для защиты от подобных ситуаций более половины граждан игнорируют подозрительные сообщения и звонки с неизвестных номеров, а каждый десятый установил самозапрет на кредиты. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Город 312». «Фонари».

0: Сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Фруктовый лед. Уверен, многие наши слушатели не представляют жаркое лето без этого охлаждающего и вкусного лакомства. Фруктовый лед – холодный десерт на основе замороженного сока, чая или прочих фруктовых напитков. Впервые он был создан в 1905-м. Обычный мальчик Фрэнк Эпперсон из Сан-Франциско оставил стакан с содовой и деревянной ложкой на заднем дворе. В ту ночь температура упала ниже нуля, и когда Эпперсон обнаружил напиток на следующее утро, то увидел, что газировка в стакане замерзла. Мальчик хотел растопить напиток и поставил его под струю горячей воды. Потянув за ложку, он вытащил замороженный напиток, а после, разумеется, с аппетитом съел. В 1923-м уже взрослый Эпперсон подает заявку на патент для замороженного льда на палочке. И лакомство начинает свое победоносное шествие по миру. В нашей стране фруктовый лед в современном виде появился в начале 90-х. До этого в стране производили аналог – фруктово-ягодное мороженое, которое по вкусу напоминало щербет. Достаточно популярен фруктовый лед и сегодня.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: В Бийске при безоблачной погоде можно рассмотреть полет ракетоносителей, запущенных с космодрома Байконур.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: 5 минут.
1: Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют 3 самых ярких хита Олега Газманова в честь дня рождения.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Зумеры продолжают заражать остальных россиян модными и занятными словечками. На очереди у нас «прайм». Слово «прайм» все чаще появляется в интернете, стримах да и обычных разговорах. И если поначалу его использовали блогеры, геймеры, спортсмены, то сейчас его можно услышать и от обычных пользователей интернета. Так заявляют о человеке или определенном этапе его жизни. «Прайм» — это период, когда человек находится на пике формы или своих возможностей. Так называют этап, когда все складывается удачно. Есть энергия, результаты, уверенность или внимание окружающих. Простыми словами, это тот самый период, про который можно сказать: «Я сейчас лучшая версия себя». Это может быть потрясающая физическая форма, карьерные успехи, пик творчества или просто эмоциональный подъем. Ну а слово, как вы наверняка знаете, произошло от английского prime – расцвет, лучший период. А еще prime часто используют с самоиронией. Например, «мой prime остался в школе» или «я в prime до понедельника».
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Один из самых знаменитых жителей Кёнигсберга, предшественника современного Калининграда, был великий философ Иммануил Кант.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». Пора домой.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и Вячеслава Быкова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: в Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 13 человек получили ранения после ночного удара БПЛА в многоэтажке в Ялте. Как уточнили власти Крыма, 6 человек госпитализировали, трое из них в тяжелом состоянии. Подразделениями МЧС были эвакуированы 350 человек. В многоэтажке выгорело 7 квартир. Произошло частичное обрушение фасадной части дома. Уточняется, что всего в Ялте от атаки украинских дронов пострадали 17 мирных жителей. Глава МИД России встретится со своим американским коллегой 23 июля. Об этом в рамках мероприятия по линии АСЕАН на Филиппинах сообщил сам Сергей Лавров. По словам министра, его встреча с госсекретарем США уже согласована. «Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили. Завтра она состоится в первой половине дня», — сказал Лавров. Он также заявил, что поинтересуется у госсекретаря США о позиции, которую сейчас Америка занимает по урегулированию на Украине. Трудности на топливном рынке носят временный характер. Об этом заявил Владимир Путин. Президент проводит совещание по экономическим вопросам. Он подчеркнул, что экономика страны устойчивая, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию на топливном рынке России. Глава государства добавил, что трудности не в состоянии повлиять на общую картину в экономике страны. 3133 кандидата в депутаты Госдумы уже включены в заверенные Центросберкомом федеральные списки. По одномандатным округам 1667 человек. Такие данные привела председатель ЦИК Элла Памфилова. Она также отметила, что от 9 политических партий на выборы глав субъектов страны выдвинуты 40 кандидатов. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила о важности системной помощи семьям и поддержки ответственного родительства. Она сообщила о помощи многодетной семье из Республики Коми. Ранее троих детей временно поместили в приют из-за сложной ситуации в семье. Отец смог вернуть их, он нашел работу с гибким графиком и временное жилье. При поддержке Института уполномоченного и благотворительных фондов семье приобрели двухкомнатную квартиру. На Солнце зафиксировали мощнейшую за последние 2 недели вспышку. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, за последние 24 часа на Солнце зарегистрировано около 20 вспышек. В связи с мощной вспышкой сегодня геомагнитная обстановка с большой вероятностью может ухудшиться до уровня слабой или средней магнитной бури. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-19». 1997 год.
1: Вячеслав Быков. «Любимая моя».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: 3

0: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14.00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог.
1: Дай сигарету, я ее докурю.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Себиш – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Олега Газманова в честь дня рождения.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Зверева.

Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

Константин Донской. Здравствуйте. Время и вправду летит. Почти четверть века настоящему гимну выпускников из середины нулевых. В 2002 году в России дебютирует песня группы Hi-Fi под названием «Средняя школа номер 7». Хотя многие называли ее проще, а мы любили. Композиция стала визитной карточкой коллектива, завоевала престижные премии и долго держалась на верхних строчках хит-парада в том году. Песня, которая удачно вышла весной, стала особенно любима на школьных дискотеках и выпускных вечерах. Вчерашние школьники, став взрослыми, очень тонко чувствовали атмосферу вот этих вот строчек.

0: музыку написал бессменный композитор группы Павел Есенин, а слова – поэт Эрик Чентурия. Как и для большинства других песен коллектива, голос студии принадлежит Павлу Есенину, а не фронтмену Мите Фомину. Павел сам пел песни, но из-за нехватки времени на постоянные гастроли группы в нее и был взят Фомин, который, впрочем, спустя несколько лет успешно запустит сольную карьеру и, наконец, запоет самостоятельно.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Пушкинские горы – это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Натали. О боже, какой мужчина!

0: идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Эда Шульжевского и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Состояние экономики России и ее ключевых секторов устойчиво, несмотря на попытки дестабилизировать топливно-энергетический комплекс, заявил Владимир Путин. Трудности на топливном рынке носят временный характер, отметил президент на совещании по экономическим вопросам. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По информации президента, валовой внутренний продукт России за май вырос на 0,3%, а по итогам первых пяти месяцев года на 0,2%. Одним из ключевых факторов роста ВВП Путин назвал внутренний спрос, как со стороны государства, так и бизнеса граждан. По словам президента, сейчас главная задача простимулировать структурные изменения и запустить новый инвестиционный цикл. Число поврежденных домов в Краснодаре после ночной атаки беспилотников возросло до 16, из них 6 многоквартирные, сообщил областной оперативный штаб. В городе продолжают работать комиссии по оценке ущерба. В результате атаки дронов загорелся складской комплекс «Wildberries» в Краснодаре. Возгорание локализовали. Глава компании Татьяна Ким сообщила, что также загорелся логистический центр в Невинномысске. Кроме того, возник пожар на нефтебазе в Армавире. Он уже ликвидирован. В результате атаки 2 человека погибли, 9 пострадали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что завтра состоятся его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по Украине на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на Филиппинах. Рубио выразил уверенность в том, что США и Россия, как крупнейшие ядерные державы, должны поддерживать диалог и разговаривать друг с другом. Как заявил сегодня Лавров, Москва все еще исходит из того, что Вашингтон не отказался от тех предложений, которые были озвучены в августе прошлого года на саммите в Анкоридже. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила о важности системной помощи семьям и поддержке ответственного родительства. Она сообщила о помощи многодетной семье из Республики Коми. Ранее троих детей временно поместили в приют из-за сложной ситуации в семье. Отец смог вернуть их. Он нашел работу с гибким графиком и временное жилье. При поддержке Института уполномоченного и благотворительных фондов семье приобрели двухкомнатную квартиру. Триллионер Илон Маск объявил, что до конца года его нейросеть Grok Imagine создаст полнометражную экранизацию «Одиссеи Гомера». По словам бизнесмена, его ИИ картина будет точно соответствовать произведениям легендарного древнегреческого автора. Ранее Маск раскритиковал «Одиссею» Кристофера Нолана из-за выбора чернокожей Лупиты Нионго на роль Елены Троянской. Как заявил иностранный кинокритик Давид Шнейдер, в проекту Маска будет обеспечено внимание зрителя, в первую очередь потому, что он создается в пику Нолану. Собеседник иностранец считает любопытную идею Маска, которого назвал классным парнем, не боящимся экспериментов. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 19». 1997 год.
1: Анжелика Варум. «Зимняя вишня».

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Уехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.
1: Плачет девочка в ноутбуке.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Еда с чужой тарелки действительно оказалась вкуснее. Об этом уверенно заявили российские ученые. Уверен, многим знакома ситуация. Вы сидите в кафе, а ваша вторая половинка тянется за картошкой фри в вашей тарелке. Теперь у этого загадочного феномена есть четкое объяснение. Российские ученые экспериментально подтвердили, что чужая еда на самом деле кажется нам вкуснее. Специалисты из Российской медицинской академии провели исследования и доказали, что еда, которая добыта запретным способом, влияет на повышение вкусовых ощущений. За основу эксперимента ученые взяли утверждение, что запрещенные объекты приобретают особую ценность. Также доказано, что легкое чувство вины усиливает наше удовольствие. После проведения эксперимента специалисты подтвердили, наслаждение при незаконном употреблении еды возрастало за счет определенных психоэмоциональных механизмов, а также то, что чувство вины усиливало вкусовые ощущения.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: В начале 20 века город Алатырь был крупнейшим городом Чувашии.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,4.

0: родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.
2: Это

0: Песня из сборника «Союз 18», 1996 год.
1: Александр Айвазов, «Бабочка Луна».

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Фруктовый лед. Уверен, многие наши слушатели не представляют жаркое лето без этого охлаждающего и вкусного лакомства. Фруктовый лед – холодный десерт на основе замороженного сока, чая или прочих фруктовых напитков. Впервые он был создан в 1905-м. Обычный мальчик Фрэнк Эпперсон из Сан-Франциско оставил стакан с содовой и деревянной ложкой на заднем дворе. В ту ночь температура упала ниже нуля, и когда Эпперсон обнаружил напиток на следующее утро, то увидел, что газировка в стакане замерзла. Мальчик хотел растопить напиток и поставил его под струю горячей воды. Потянув за ложку, он вытащил замороженный напиток, а после, разумеется, с аппетитом съел. В 1923-м уже взрослый Эпперсон подает заявку на патент для замороженного льда на палочке. И лакомство начинает свое победоносное шествие по миру. В нашей стране фруктовый лед в современном виде появился в начале 90-х. До этого в стране производили аналог – фруктово-ягодное мороженое, которое по вкусу напоминало щербет. Достаточно популярен фруктовый лед и сегодня.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,4

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Рідних дорог.
1: В Москве 6 часов вечера.
2: Кривая линия. НСН решает проблему слушателей. Еженедельно. В эфире 4 радиостанций.
3: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получил на этой неделе сразу несколько жалоб на проблемы, которые не решаются годами. Так жители деревни Молоди уже несколько лет смотрят, как умирает река Рожайка, а многоэтажка в Балашихе задыхается из-за дырявого мусоропровода и спасается от крыс. При этом хорошие новости пришли из Твери, где городские власти наконец отреагировали на просьбы спасти от затопления улицу Добролюбова. На днях к нам обратились жители села Молоди Чеховского района Московской области, которые обеспокоены загрязнением реки Рожайка. В ее верховьях русские войска в 1572 году обратили в бегство армию Крымского хана. В советские времена в этой реке можно было умываться. В 90-е она кишела рыбой. Однако сегодня вода из Рожайки непригодна даже для полива. Все дело в очистных сооружениях, которые полностью разрушены.
4: Я здесь родился и вырос в шестом поколении. Мы купались, и утки, и рыбалка, и все было. Вода была чистая, мы ходили в трудовой лагерь, и утром подъем, ходили на речку, умывались, чистили зубы, и все были живы и здоровы. Сейчас к речке подойти просто невозможно. Она зеленая, как газон. Рыбы там практически нет, а когда был замор, мне кажется, что все чайки Московской области были у нас. Просто был ковер из мертвой рыбы.
3: Мы обратились к главе Росприроднадзора Светлане Родионовой с просьбой разобраться в ситуации. Другая просьба о помощи пришла к нам из подмосковной Балашихи от жителей 25-этажного дома на улице Демин-Лук. Мусоропровод там превратился в решето. 2000 жителей дома страдают от ужасных запахов, а по двору уже бегают крысы величиной с кошку.
5: В самом доме около 2000 жителей. Во всем микрорайоне 25-30 тысяч жителей. То есть это такой маленький городок. Естественно, очень много детей. Жители подъезда просто задыхаются от этой вони из мусоропровода. Он настолько подвергся коррозии, что в нем образовались бреши. Мы переживаем, что он, в принципе, может быть аварийным. Также боимся, что заведутся какие-то паразиты. Во дворе дома уже крысы есть, и они очень-очень крупные. Они размером буквально с кошку. И спокойно они ходят по тротуарчикам, по газонам и пугают местных жителей и их детей.
3: По словам местных жителей, управляющая компания закрывает глаза на проблему уже несколько лет. Мы попросили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева помочь детям из Балашихи. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте и в эфире сразу 4 радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
2: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Я планировал провести это лето ярко и насыщенно, но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.
1: Звук поставим.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Зумеры продолжают заражать остальных россиян модными и занятными словечками. На очереди у нас «прайм». Слово «прайм» все чаще появляется в интернете, стримах да и обычных разговорах. И если поначалу его использовали блогеры, геймеры, спортсмены, то сейчас его можно услышать и от обычных пользователей интернета. Так заявляют о человеке или определенном этапе его жизни. «Прайм» — это период, когда человек находится на пике формы или своих возможностей. Так называют этап, когда все складывается удачно. Есть энергия, результаты, уверенность или внимание окружающих. Простыми словами, это тот самый период, про который можно сказать: «Я сейчас лучшая версия себя». Это может быть потрясающая физическая форма, карьерные успехи, пик творчества или просто эмоциональный подъем. Ну а слово, как вы наверняка знаете, произошло от английского «prime» – «расцвет», «лучший период». А еще «prime» часто используют с самоиронией. Например, «мой прайм остался в школе» или «я в прайме до понедельника».
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
2: В городе Дубна установлен самый большой в России деревянный стул.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Прикубанском и Карасунском округах Краснодара после ударов вооруженных сил Украины по жилым домам, сообщил глава города Евгений Наумов. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Власти пообещали оказать жителям, чьи квартиры пострадали, необходимую помощь. После оценки ущерба будет принято решение о назначении единовременной материальной выплаты. Краснодарский край минувшей ночью подвергся массированному налету дронов. Погибли 2 человека, пострадали более 10. В Краснодаре и Невинномысске загорелись складские комплексы компании «Wildberries». В Кривом центре повреждены 10 частных и 6 многоквартирных домов. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил оказать семьям погибших и пострадавших максимальную поддержку. Госдума приняла пакет законов об ограничениях для осужденных релокантов. Речь идет о лицах, которые находятся за пределами России, уклоняются от исполнения уголовного или административного наказания по ряду статей. Ограничения включают в том числе запрет на оформление паспортов, заключение брака, смену имени, регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, легализацию иностранных официальных документов, запрет на регистрацию недвижимости, приостановку действия водительского удостоверения, замораживание денежных средств и другого имущества. Решение о применении ограничительных мер будет принимать Министерство юстиции. Суд в Махачкале заключил по стражу бывшего мэра Каспийска Бориса Гонцова по делу о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, с апреля по май 23 года Гонцов и начальник отдела муниципального контроля администрации Каспийска получили от директора коммерческой фирмы взятку в виде 5 квартир общей рыночной стоимостью более 18 миллионов рублей. За это они должны были содействовать в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, который построили с нарушениями требований проектной и разрешительной документации. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил коллективу киностудии «Ленфильм» ее нового гендиректора Дмитрия Давиденко. Он сменил на этом посту Надежду Андрющенко. До октября прошлого года Давиденко возглавлял департамент кинематографии и цифрового развития Министерства культуры. В феврале 2020 года гендиректором «Ленфильма» стала Инесса Юрченко, но уже через полгода ее сменил Федор Щербаков, основатель медиахолдинга. В феврале 2024 года в отношении Щербакова было возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Суд заочно арестовал его. После этого возглавил Эдуард Суворов, но уже в декабре его сняли на фоне сообщений о крупной задолженности. Фрирайд войдет в состав Федерации лыжного спорта и сноуборда России, сообщил ее председатель Дмитрий Свищев. Это новая дисциплина для Олимпиады. По словам Свищева, ее необходимо структурно, целенаправленно развивать для достижения результатов уже на ближайших играх. Фрирайд – это спуск на лыжах или сноуборде по естественному, неподготовленному горному рельефу. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 7», 1993 год.
1: Евгений Осин. «Плачет девушка в автомате».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: 3

0: первое место.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть.
2: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Осташков стоит на берегу одного из красивейших озер России – Селигера.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и Владимира Преснякова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Спасатели локализовали возгорание в складском комплексе «Wildberries» в Невинномысске, которое возникло после ночной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По последним данным, в результате удара ранения получили 5 человек. После атаки в Невинномысске объявлен режим чрезвычайной ситуации. Такой же режим действует в Прикубанском и Карасунском округах Краснодара после ударов дронов. Там также загорелся склад «Wildberries». Повреждены 10 частных и 6 многоквартирных домов. Власти пообещали оказать жителям, чьи квартиры пострадали, необходимую помощь. Все 11 партий, которые выдвинули кандидатов на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва, представили Центральную избирательную комиссию документы для регистрации федеральных списков. Ранее СИК заверил эти списки. Этап регистрации уже прошли «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Новые люди». После регистрации федерального списка партия получает право начать агитацию. Кандидатов по одномандатным округам регистрируют окружные избирательные комиссии. Все 11 партий освобождены от необходимости собирать подписи избирателей для регистрации федеральных списков, поскольку обладают льготой в соответствии с законодательством. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила о важности системной помощи семьям и поддержке ответственного родительства. Она сообщила о помощи многодетной семье из Республики Коми. Ранее троих детей временно поместили в приют из-за сложной ситуации в семье. Отец смог вернуть их, он нашел работу с гибким графиком и временное жилье. При поддержке Института уполномоченного и благотворительных фондов семье приобрели двухкомнатную квартиру. Министерство труда и соцзащиты спрогнозировало снижение дефицита кадров в России из-за искусственного интеллекта. Внедрение автоматизации с помощью нейросетей позволит преодолеть структурный дисбаланс на российском рынке труда, заявил глава Департамента занятости населения ведомства Михаил Кирсанов. По его словам, ИИ-автоматизация поможет решить ситуацию наличия определенной структурной низкой безработицы, которая говорит, что не так много у нас людей на свободном рынке труда. При этом ведомство принимает меры по поддержке работников, их бесплатному переобучению и стимулированию найма. Коллекционная карточка нападающего капитана Вашингтон Кэпиталс Александра Овечкина с его автографом продана на аукционе Сотбис за 256 тысяч долларов. А особую ценность лоту придает надпись, сделанная самим Овечкиным. 895, номер один по количеству голов в истории. В сезоне 24-25 годов российский форвард стал лучшим снайпером в истории НХЛ, превзойдя достижения канадца Уэйна Гретцки. В прошлом году карточка новичка с автографом Овечкина была продана за 381 тысячу долларов. Абсолютно рекорд. Рекорд принадлежит Гретцке. Его ретро-карточку купили в 2021 году за 3 миллиона 750 тысяч долларов. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
1: Группа «Империя». Поезд на Ленинград.

Плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.

0: На уступе горячей горы в городе Пятигорске сидит орел, главная визитная карточка города и символ Кавказских минеральных вод.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: слух идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Олега Газманова в честь дня рождения.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Силы противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 80 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами России. Об этом сообщило Министерство обороны. Дроны сбиты над Белгородской, Курской областями и Крымом, а также в районе акватории Черного и Азовского морей. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил вечером о локализации пожара на складе «Вайлдберрис» в Невинномысске после ночного удара беспилотника. Еще один склад компании загорелся в Краснодаре. Сотрудников объектов эвакуировали. В Краснодаре погиб один человек, 10 пострадали. Позже в больнице умерла девушка, которая получила ранение при атаке на склад. В Невинномысске пострадали 5 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту атак ВСУ на логистические центры. Евросоюз решил расширить санкции против российских банков после того, как европейская разведка предупредила о рисках для банковской системы России, сообщает Рейтер. Однако утвердить новый пакет ограничений пока не удается из-за разногласий с Грецией. Послы стран ЕС пытаются договориться по 21-му пакету санкций. Как пояснили источники агентства, после отключения крупнейших российских банков от системы SWIFT в 2022 году, российские компании начали проводить международные расчеты через небольшие региональные банки и криптовалютные сети. Теперь ЕС хочет включить в санкционные список и эти кредитные организации. Суд Нью-Йорка назначил начало процесса над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес на 1 июня будущего года. Таким образом, судья принял предложение Министерства юстиции США. 3 января Соединенные Штаты провели крупномасштабную военную операцию на территории Венесуэлы. Президент Николас Мадуро и его супруга были арестованы и доставлены в Нью-Йорк. А власти США предъявляют им обвинения в связи с участием в деятельности, которая квалифицируется как наркотерроризм. Потомок сподвижника Петра I, графа Петра Шереметьева, Петр, был госпитализирован из ресторана Москвы на улице Волхонка после обморока. Об этом сообщают новостные телеграм-каналы. Петр Петрович Шереметьев – представитель графской ветви рода Шереметьевых. Он зарекомендовал себя как государственный общественный деятель Франции и России, а также меценат. После смерти отца в 1972 году Шереметьев принял на себя руководство родом. В возрасте 95 лет он вернулся в Россию. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин принял участие в съемках художественного фильма «Дух Барса», сообщил Российский футбольный союз. Вместе с Карпином снялся арбитр Международной федерации футбола Сергей Карасев. Они сыграли самих себя в спортивной драме о юном футболисте Северной Осетии. В центре сюжета – игрок юношеской команды «Алании», который мечтает о большом футболе. Также в съемках принял участие бывший вратарь сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Исторический центр Ярославля включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Малые предприниматели, чьи товары пострадали при атаке беспилотников вооруженных сил Украины на склад Wildberries в подмосковной Электростали, начнут получать первые выплаты уже сегодня. Это порядка 88 тысяч продавцов, сообщила глава компании Татьяна Ким на встрече с журналистами. Минувшую субботу дроны также попали в логистический центр в Котовске Тамбовской области. Сегодня были атакованы логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске. Как отметила Ким, с первых дней ЧП компания ведет работу по организации финансовой поддержки для партнеров. Меры для среднего бизнеса появятся в ближайшее время. Для крупных продавцов готовится отдельный пакет. Остатки товаров на складах в Тамбове и Электростали уже отображаются у селлеров. В течение суток им возвращают возможность вывода. Компания обсуждает с властями возможность введения налоговых каникул и других мер поддержки для продавцов. Дональд Трамп делает все, что может, добиваясь мирного регулирования на Украине. С таким заверением выступил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтс на слушании в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Однако, по словам Уолтса, стороны пока не сочли возможным поддержать окончательную сделку. Он также фактически признал, что Трамп недооценивал сложность задачи, когда в прошлом обещал чуть ли не за один день добиться преодоления украинского конфликта. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании нападения собаки на 7-летнего внука писательницы Дарьи Донцовой в Подмосковье. По данным следствия, накануне к ребенку подбежала собака без намордника и ранила его в голову. Мальчика доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Как уточнила Донцова, мальчик спокойно играл у ворот дома в деревне Дубцы, когда мимо прошел местный житель вместе со своей собакой. В этот момент животное накинулось на ребенка. Причем хозяин даже не пытался справиться с собакой. Ее отогнал прохожий, которого пес также покусал. Налоговая заблокировала операцию по счетам предпринимательницы Полины Луре, которая купила квартиру певицы Ларисы Долиной. Это следует из налоговых данных, передает РИА Новости. В качестве причины агентство указывает несоблюдение 20-дневного срока по предоставлению налоговой декларации Лурье. Она получила ключи от квартиры в Москве 19 января после продолжительного судебного разбирательства с Долиной, по результатам которого Мосгорсуд вынес окончательное решение о выселении певицы. Объявлена дата вручения второй премии открытой евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Церемония пройдет в Москве 12 ноября. На первом вручении победители получили статуэтки в форме бабочки. Для украшения крыльев было использовано около 5000 бриллиантов. Кроме того, лауреат в номинации «Лучший фильм» получил премию, эквивалентную миллиону долларов в виде бриллианта в 10 карат. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграм», теперь мы есть в «Макс», «ВК» и «Дзен». Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Зарина.

0: Песня из сборника «Союз-18», 1996 год.
1: Татьяна Буланова «Ясный мой свет».

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Город Кингисепп получил название в честь эстонского коммуниста.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Олега Газманова в честь дня рождения.

0: В Москве 11 часов.
1: Кривая линия. НСН решает проблему слушателей. Еженедельно. В эфире 4 радиостанций.
2: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получил на этой неделе сразу несколько жалоб на проблемы, которые не решаются годами. Так жители деревни Молоди уже несколько лет смотрят, как умирает река Рожайка, а многоэтажка в Балашихе задыхается из-за дырявого мусоропровода и спасается от крыс. При этом хорошие новости пришли из Твери, где городские власти наконец отреагировали на просьбы спасти от затопления улицу Добролюбова. На днях к нам обратились жители села Молоди Чеховского района Московской области, которые обеспокоены загрязнением реки Рожайка. В ее верховьях русские войска в 1572 году обратили в бегство армию Крымского хана. В советские времена в этой реке можно было умываться, в 90-е она кишела рыбой. Однако сегодня вода из Рожайки непригодна даже для полива. Все дело в очистных сооружениях, которые полностью разрушены.
3: Я здесь родился и вырос в шестом поколении. Мы купались, и утки, и рыбалка, и все было. Вода была чистая, мы ходили в трудовой лагерь, и утром подъем, ходили на речку, умывались, чистили зубы, и все были живы и здоровы. Сейчас к речке подойти просто невозможно. Она зеленая, как газон. Рыбы там практически нет, а когда был замор, мне кажется, что все чайки Московской области были у нас. Просто был ковер из мертвой рыбы.
2: Мы обратились к главе Росприроднадзора Светлане Родионовой с просьбой разобраться в ситуации. Другая просьба о помощи пришла к нам из подмосковной Балашихи от жителей 25-этажного дома на улице Демин-Лук. Мусоропровод там превратился в решето. 2000 жителей дома страдают от ужасных запахов, а по двору уже бегают крысы величиной с кошку.
4: В самом доме около 2000 жителей. Во всем микрорайоне 25-30 тысяч жителей. То есть это такой маленький городок. Естественно, очень много детей. Жители подъезда просто задыхаются от этой вони из мусоропровода. Он настолько подвергся коррозии, что в нем образовались бреши. Мы переживаем, что он, в принципе, может быть аварийным. Также боимся, что заведутся какие-то паразиты. Во дворе дома уже крысы есть, и они очень-очень крупные. Они размером буквально с кошку. И спокойно они ходят по тротуарчикам, по газонам и пугают местных жителей и их детей.
2: По словам местных жителей, управляющая компания закрывает глаза на проблему уже несколько лет. Мы попросили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева помочь детям из Балашихи. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте и в эфире сразу 4 радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
1: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm

0: Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: В Зеленодольске в 19 веке американец Робс построил спичечную фабрику.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат супер-хиты от группы Hi-Fi и группы Иванушки International. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: В Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Малые предприниматели, чьи товары пострадали при атаке беспилотников вооруженных сил Украины на склад Wildberries в подмосковной Электростали, начнут получать первые выплаты уже сегодня. Это порядка 88 тысяч продавцов, сообщила глава компании Татьяна Ким на встрече с журналистами. Минувшую субботу дроны также попали в логистический центр в Котовске Тамбовской области. Сегодня были атакованы логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске. Как отметила Ким, с первых дней ЧП компания ведет работу по организации финансовой поддержки для партнеров. Меры для среднего бизнеса появятся в ближайшее время, а для крупных продавцов готовится отдельный пакет. Компания обсуждает с властями возможность введения налоговых каникул и других мер поддержки для продавцов. Дональд Трамп делает все, что может, добиваясь мирного регулирования на Украине. С таким заверением выступил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтс на слушании в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Однако, по словам Уолтса, стороны пока не сочли возможным поддержать окончательную сделку. Он также фактически признал, что Трамп недооценивал сложность задачи, когда в прошлом обещал чуть ли не за один день добиться преодоления украинского конфликта. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании нападения собаки на 7-летнего внука писательницы Дарьи Донцовой в Подмосковье. По данным следствия, накануне к ребенку подбежала собака без намордника и ранила его в голову. Мальчика доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Как утащила Донцова, мальчик спокойно играл у ворот дома в деревне Дубцы, когда мимо прошел местный житель вместе со своей собакой. В этот момент животное накинулось на ребенка. Причем хозяин даже не пытался справиться с собакой. Ее отогнал прохожий, которого пес также покусал. Налоговая заблокировала операцию по счетам предпринимательницы Полины Луре, которая купила квартиру певицы Ларисы Долиной. Это следует из налоговых данных, передает РИА Новости. В качестве причины агентство указывает несоблюдение 20-дневного срока по предоставлению налоговой декларации Лурье. Она получила ключи от квартиры в Москве 19 января после продолжительного судебного разбирательства с Долиной, по результатам которого Мосгорсуд вынес окончательное решение о выселении певицы. Объявлена дата вручения второй награды открытой евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Церемония пройдет в Москве 12 ноября. На первом вручении победители получили статуэтки в форме бабочки. Для украшения крыльев было использовано около 5000 бриллиантов. Лауреат номинации «Лучший фильм» также получил премию, эквивалентную 1 миллиону долларов в виде бриллиантов 10 карат. Лауреаты в остальных номинациях по 250 тысяч долларов в виде бриллиантов 5 карат. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграм», теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Приозерск – самый северный город Ленинградской области.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,2 FM.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Винтаж». Знак Водолея.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз-21». 1997 год.
1: Алена Апина и Мурат Насыров. «Лунные ночи».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Я купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Гороховце есть Лысая гора. Говорят, это место захоронения татарского хана. Место, где не растут деревья.
0: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 104,7 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.